На те вольно феряруле храю ушил, снах мыю хермахаляхай. Ах, ах, сын херкас и калерен нару, на пырбахтам не теру мышкель. Эйд махлонегас кедам аляпы, вашинчеса фатагас лякер вел.